ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: встанут. В Могилеве 4 утра.
1: Прогноз. 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Наши хиты.

0: только нас.
1: Нет, ничего себе. Я люблю тебя.
2: Во всех прохожих вижу. В Могилеве 5 утра. Радио Могилев.
3: Прогноз погоды. 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый, температура воздуха днем +19, +24.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Radio Mogilev.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: что прежде. В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилевская.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. В Могилевской области по поручению президента досрочно построили 44 профилактория, рассчитанных более чем на 10 тысяч голов телят. Объекты укомплектованы современным оборудованием. Принятые меры направлены на повышение сохранности животных, улучшение условий труда телятниц и увеличение показателей производства молока в регионе. Животноводческую тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: В Могилевском районе возведено 3 новых профилактория для молодняка, причем досрочно. Это в сельхозпредприятиях Полыхович, Кадина и Вендрыж. К примеру, Полыхович профилакторий разместился на молочно-товарном комплексе «Мосток». Он рассчитан на 216 голов и позволит существенно облегчить труд животноводов, максимально сохранить молодняк, а также повысить привесы, рассказал директор хозяйства Алексей Шупляков.
4: Сегодняшний день стоит 64 головы по меру расселу. За 3 месяца планируем заполнить 3 телятницы для обслуживания этого поголовья. На сегодняшний день 2 молочных такси с функцией пастеризации с электроприводом, мойка ведер механическая и мойка сосок.
3: Строительство профилакториев – правильное решение, которое сельхозпредприятиям Могилевского района было необходимо. Если будет крепкий молодняк, будут и высокие надои, считает председатель Могилевского исполкома Дмитрий Будрагелов.
5: Оборудование для профилактория, но все отечественного производства. Клетки для телят, они сделаны здесь у нас, в Могилевской области. В частности, у нас 2 профилактория, оборудованные клетками, которые для нас сделал Могилев Лифтмаш. Чтобы облегчить труд телятницы, максимально технологически обеспечить производственный процесс, для этого все есть.
3: Могилевская область досрочно выполнила поручение главы государства по строительству профилакториев для телят. Место запланировано октября. Все 44 объекта уже введены в эксплуатацию. А значит, в эту зиму в регионе не будет ни одного теленка под открытым небом, отметила первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома Ольга Николайченкова.
6: Область справилась с поставленной задачей, справилась раньше намеченных сроков. Благодаря этому создано более 10 тысяч мест для исключения содержания наших теляток под открытым небом и для того, чтобы они находились, выращивали, содержались в комфортных условиях труда.
1: Горки.
2: Новые современные лаборатории появились в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Лаборатории помогут объединить теорию и практику. Ведь студенты уже во время учебы смогут работать с теми же приборами и технологиями, которые сегодня применяются на ведущих предприятиях страны. Лабораторию систем водоснабжения и автоматики, а также строительную лабораторию открыли на мелиоративно-строительном факультете. В них появились передовые установки, которые позволят студентам изучать принципы и методы автоматизации работы различного мелиоративного оборудования. Еще одна современная аудитория появилась на факультете механизации сельского хозяйства. Здесь расположились симуляторы виртуальной реальности. Это виртуальная кабина, в которой можно отрабатывать навыки вождения трактора и работы на нем в поле, а еще и виртуальные очки с пультом управления. С помощью них можно виртуально агрегатировать трактор. Так студенты еще в учебной аудитории смогут оттачивать практические навыки своей будущей профессии.
1: Местное время.
2: Наггетсы, блинчики с начинками, сырники с рикоттой, пельмени. Меню в школьной столовой постоянно совершенствуют. В этом учебном году тоже есть изменения в организации питания. Например, буфеты без ограничений и вендинговые автоматы в школах, а также увеличение денежных норм на ребенка. Все это для того, чтобы школьники питались с удовольствием. Санитарные службы Могилевской области начали свой мониторинг, чтобы удостовериться, что дети реже оставляют еду на тарелках. Основные характеристики остаются, конечно, неизменными. Школьное питание должно быть качественным и сбалансированным. Ведь растить здоровых детей – одна из главных задач государства. Для этого разработаны санитарные нормы и современные рецептуры. Как отметил главный государственный санитарный врач региона Максим Сакович, школьное питание стало более либеральным. Специалисты учитывают вкусовые предпочтения современных школьников и разнообразие в меню.
7: Уклон на учет детских потребностей, то есть вкусовые качества, разнообразие пищи не будет привязано к жестким рационам, а будет динамично изменяться с учетом того, как дети. детки кушают ту или иную продукцию. Изменения, которые вышли в этом году, предполагают, скажем так, более дробное деление по возрастным группам. Если раньше это было две возрастные группы по возрасту, сегодня это группы по классам с 1 до 5, 6, 8 группа и с 9 по 11 классы. Это позволит более тонко учитывать потребности ребенка в пищевых веществах и энергии.
1: Местное время.
2: Профсоюз вернул 350 работникам Могилевского завода доплаты за ночные смены, сообщили в областном объединении профсоюзов. Правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза работников «Белпрофмаш» Полина Тетерова помогла восстановить трудовые права работникам одного из крупнейших промышленных предприятий Могилева. Заводчанам были возвращены недополученные доплаты за работу в ночное время. Работники предприятия регулярно трудились в ночные смены и привлекались к сверхурочной работе. Наниматель выплачивал надбавку за переработку, однако доплата за работу в ночное время с 22.00 до 6 утра не начислялась. Трудовой кодекс четко определяет, за каждый час работы с 22.00 до 6 утра полагается доплата не менее 20% от часовой тарифной ставки. Это не право нанимателя, а его обязанность. Как подчеркнула Полина Тетерова, мы изучили каждый документ, сверили табели и подготовили представление об устранении нарушений. После вмешательства профсоюза наниматель провел полный перерасчет и выплатил сотрудникам все недополученные средства за работу в ночное время. В общей сложности доплаты получили порядка 350 работников.
1: Климовичи.
2: Прокуратура Климовичского района поддержала обвинение в отношении 28-летнего жителя Кричевского района. Ему инкриминируется незаконное приобретение, хранение и перевозка психотропов, а также перемещение их через госграницу. Молодой человек заказал мефедрон, съездил за ним в соседнюю страну и был задержан, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
8: Установлено, что в конце мая 2026 года мужчина через мобильный телефон заказал особо опасное психотропное вещество мефедрон. Оплатив его, он получил координаты тайника в соседней стране, забрал закладку и на своем автомобиле перевез психотроп через границу Беларуси, где был задержан. В суде он полностью признал вину и пояснил, что приобрел вещество для личного потребления. Суд назначил наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы со штрафом в 4,5 тысячи рублей. Также конфискованы мобильный телефон и автомобиль, использованный при совершении преступления. Приговор может быть обжалован.
1: Местное время.
2: Они те, кто доказал, что красота и материнство идут рука об руку. В Могилеве прошла встреча с семьями финалисток республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси-2026». За одним столом с мэром города Сергеем Чертковым и председателем горсовета депутатов Светланой Сташевской говорили о том, чем живут эти удивительные женщины после огней рампы, как их победы отражаются на семьях и почему каждая из них, по словам организаторов, стала героиней, независимо от полученного титула. Подробности у Елены Бубликовой.
9: Казалось бы, конкурс уже позади. Главные титулы вручены, но эти женщины продолжают вдохновлять. Победительница в номинации «Краса фотогеничности» учитель иностранного языка средней школы номер 2 Могилева, мама троих сыновей Виктория Скоморох поделилась своими секретами большого семейного счастья.
10: Секрет семейного многодетного счастья – любить свою семью, любить своих детей, любить то, что ты делаешь. Для того, чтобы находиться в ресурсе, наверное, уметь где-то делегировать. Помнить, что у детей есть не только мама, но и папа. И папа тоже много чего может деткам подарить. И если мы будем не бояться перекладывать какие-то обязанности на других, каждая мама может найти время на себя. На ту же чашечку кофе или время с хорошей книгой. И мама будет в ресурсе всегда. Простой секрет семейного многодетного счастья.
9: Экономист Могилевского центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Наталья Стригун, мама очаровательных девочек-тройняшек на конкурсе «Краса Беларуси-2026», победила в номинации «Краса женственности».
11: Я такая всегда была. Добрая, душевная, теплая. Вот, наверное, это мое отражение моей сути женской. Должна быть любовь внутри семьи, жить на взаимопонимании, желание, чтобы семья была крепкой, настоящей, дружной.
9: Статус женщины-матери в белорусском обществе только растет, а представители власти со своей стороны делают все для того, чтобы представительницы прекрасной половины чувствовали заботу. На это обратил внимание председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
12: У нас хватает и всей инфраструктуры социальной, и по обеспеченности и школами, и детскими садами. И есть у нас в программе поддержки и по строительству жилья для многодетных. То есть все, что требуется от государства, мы все, конечно же, делаем. Особое внимание нашим женщинам, тем более многодетным мамам, чтобы они чувствовали какую-то вот заботу. И вот этот конкурс, участие в конкурсе, это вот именно немножко отвлечься от рутины, почувствовать себя вновь женщиной. Вот, наверное, этому больше такой вот моральной поддержки сегодняшнего мира.
9: На встречу с городскими властями финалиста конкурса «Краса Беларуси» не случайно пригласили с членами их семей, отметила председатель Могилевского горсовета депутатов, член правления Белорусского союза женщин Светлана Сташевская.
13: Мамы уезжали в Минск, папы работали в роли и мамы, и папы. И, конечно, дети большие молодцы, потому что они позволили своим мамам вполне спокойно готовиться к конкурсу и выступить в финале достойнейшим образом. Мы здесь встретились для того, чтобы снова подчеркнуть, насколько важно для города Могилева, для городской власти, то, что у нас есть многодетные семьи. Для нас также очень важно, чтобы вот эти наши замечательные мамы были тем самым примером, что большая семья – это хорошо и здорово, что можно совместить в одной семье успешную профессиональную реализацию, реализацию себя как родителей и при этом оставаться такими красавицами и приводить в этот мир новых красивых белорусов, замечательных могилевчан.
1: Кричев.
2: Семинар идеологического актива прошел в Кричеве. Модератором выступил начальник отдела идеологической работы по делам молодежи райисполкома Вадим Рыськов, пишет «Кричевская жизнь». В центре внимания был целый спектр вопросов в сентябрьские мероприятия. Главный посыл от Вадима Рыськова – люди должны сами определять формат мероприятий. Должно быть интересно, современно и познавательно. Особое внимание молодежи. Тут и вопрос адаптации молодых специалистов и их вовлечения в социум. И, конечно же, большое внимание Дню народного единства. Как отметил Вадим Рыськов, дух единства должен прочувствовать каждый, от малыша в детском саду до самых уважаемых и мудрых кричевлян.
1: Мстиславль.
2: В Ходосах состоялся торжественный прием в общественной организации, пишет mstlife.by. В местной средней школе прошла торжественная церемония «Шаг в будущее». Школьники разных возрастов сделали важные шаги в общественной жизни. Второклассники вступили в ряды октябрят. Учащиеся постарше стали пионерами. Старшеклассники пополнили ряды Белорусского республиканского союза молодежи. Новые участники появились и в общественном объединении «Белая Русь». Праздничная встреча объединила учащихся, педагогов и представителей общественных организаций. Отдельная часть праздника была посвящена молодежи. Семь юношей и девушек получили членские билеты Белорусского республиканского союза молодежи. На церемонии подчеркнули важность преемственности поколений.
1: Местное время.
2: Сочетание реальности и вымысла, юмора и философии. В Могилеве открылась выставка, которая обещает перевернуть представление о привычном искусстве. Окунуться в мир увлекательного гротеска приглашает автор экспозиции Александр Суворов в музей Белыницкого Бирули. Это уже третья выставка Александра Суворова в этом выставочном зале. Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях. Серия картин автора посвящена любимому Могилеву, городу, где он живет и работает. И по словам автора, работы для нынешней экспозиции подбирались даже с учетом освещенности в зале. Художнику очень хотелось, чтобы зрители почувствовали его творческую энергию через свет и цвет. И комбинирование сочных цветов и чистых оттенков – это именно то, что первым бросается в глаза.
14: Если вы заметили, здесь в основном такая теплая гамма, мажорная. Если я был бы музыкальным критиком, я бы сказал, что это аллегро, весело. Ну, я так, по крайней мере, чувствую, да? Ну, да, я думаю, это передастся и зрителю. Я человек творческий, и этим занимаюсь уже давно, и учился тоже в Академии искусств, поэтому это моя жизнь, и это часть моей судьбы, скажем так.
1: Костюковичи.
2: Около 600 метров торговых рядов развернут на День белорусской письменности в Костюковичах. Об этом журналистам рассказали в Главном управлении торговли и услуг Могилевского облсполкома. В торговом обслуживании праздника примут участие 53 субъекта хозяйствования, в том числе 6 производителей нашего региона. Одно предприятие потребительской кооперации и другие субъекты хозяйствования, реализующие продукцию общественного питания. Также в празднике примут участие ремесленники, разнообразные изделия которых гости смогут посмотреть и приобрести в городе мастеров, рассказали специалисты. Торговые ряды будут расположены по улице Комсомольской, от улицы Ленинской до улицы Красноармейской. Для комфортного отдыха гостей праздника будет организовано более 800 посадочных мест, отметили в торговле. Еще одной локацией праздника станет гастрономический фестиваль. Здесь гости и участники смогут попробовать разнообразные блюда национальной кухни. 33-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября.
1: Местное время.
2: А телеканал «Беларусь-4 Могилев» представит на дне белорусской письменности в Костюковичах мультсериал «Ясик. Украине вершил». 5 и 6 сентября в павильоне телеканала покажут все 10 серий мультфильма. Проведут викторины, танцы и розыгрыши подарков. «Ясик» познакомит детей с белорусским языком и поэзией в игровой форме. Информация о том, как добраться до Костюковичей, доступна на сайте телерадиокомпании. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
15: Наши хиты.

0: Может, ты кто? В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Об этом глава государства заявил накануне, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Президенту было доложено о готовности учреждения образования к началу нового учебного года. По словам министра, к 1 сентября паспорта готовности к началу учебного года были подписаны во всех школах. Чего бы ни стоило, надо полностью школу встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть. Если кто-то чего-то не понимает, вовремя докладывай. В 2027 год не тащи эти проблемы, их надо решить сейчас, поставил задачу президент. Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельскохозяйственных предприятий. Распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, пишет Белта. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности президента удостоены и труженики Нива, Барсуки, Кировского района Могилевской области. В Могилеве прошла встреча с семьями финалисток республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси-2026». За одним столом с мэром города Сергеем Чертковым и председателем горсовета депутатов Светланой Сташевской говорили о том, чем живут эти удивительные женщины после огней рампы, как их победы отражаются на семьях и почему каждая из них, по словам организаторов, стала героиней, независимо от полученного титула. Казалось бы, конкурс уже позади, но эти женщины продолжают вдохновлять. Победительница в номинации «Краса фотогеничности» учителя иностранного языка средней школы номер 2 Могилева, мама троих сыновей Виктория Скоморох, поделилась своими секретами большого семейного счастья.
2: Секрет семейного многодетного счастья – любить свою семью, любить своих детей, любить то, что ты делаешь. Для того, чтобы находиться в ресурсе, наверное, уметь где-то делегировать. Помнить, что у детей есть не только мама, но и папа. И папа тоже много чего может деткам подарить. И если мы будем не бояться перекладывать какие-то обязанности на других, каждая мама может найти время на себя. На ту же чашечку кофе или время с хорошей книгой. И мама будет в ресурсе всегда. Простой секрет семейного многодетного счастья.
1: Подготовка к международному фестивалю анимационных фильмов «Анимаёвка-2026» вышла на финишную прямую. Прием заявок завершен, а география участников расширилась до 99 государств, рассказали в Могилевском областном производственно-монетарном предприятии «Киновидеопрокат». В этом году организаторы получили без малого 2000 заявок. Помимо конкурсных просмотров, зрителей ждут творческие встречи с создателями мультфильмов, выставки и мастер-классы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди в отдельных районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +10.

случаях ранний подъем, конечно, не добавляют бодрости, но здесь есть большое «но» рассветы. Такие удивительные. Да и пятница делает свое дело, и вы уже автоматически настроены. Ну, действительно, мероприятие, тут даже настраивать себя сильно на хороший день не нужно. Все и так отлично. Ну и шикарный

сегодня отметится Рея. А еще Мия Бойко для вас. С этой минуты с вами Ира Александрова и самое доброе начало дня.

0: утро начнет.
1: Знаете, не могу не похвастаться. Телерадиокомпания «Могилев» и Министерство информации Республики Беларусь представили проект «Ясик в Украине Вершу». Это 10-серийный нейромультипликационный сериал для детей, над созданием которого работала творческая команда AI-креаторов телерадиокомпании «Могилев». А голосом Ясика стала ведущая радио «Могилев» Анна Османова. А с помощью современных технологий мы подарили знакомым с детства стихам новый визуальный образ и отправили главного героя в путешествие по стране белорусской детской поэзии. Не пропустите новые серии нейромультипликационного сериала «Ясик в Украине Вершу» в соцсетях «Радио Могилев» и «Беларусь-4 Могилев» и на YouTube-канале «Беларусь-4 Могилев». Проект создан ко дню белорусской письменности, который будет принимать Могилевская область в городе Костюковичи уже в эти выходные. А наша команда там тоже будет, так что приглашаем вас всех в Костюковичи в эти выходные.
2: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.

срочно, срочно важная информация для всех девушек, женщин. Подождите, отложите завтрак в стороночку. Сегодня по народному календарю Агафонов день. И именно сегодня, если ничего до заката не есть, надолго удастся сохранить свою красоту. Все, надеюсь, я успела. Девочки, сегодня до заката ничего не едим. Закат я узнавала в 19:45, так что наливайте водицы, сербайте, представляете, коктейль, например. Кстати, сегодня есть еще одно поверье. Считается, что в этот день

0: из лесу приходит Олеша и шалят, разбрасывают сено, хлеб, скотину гоняют. Так что, знаете, если вы пришли домой, там все бердыном, это не дети и даже не домашняя животинка, которая дождаться вас с работы не могла. Это все леший. Так что не обращайте внимания, а лучше отмечайте день ленивых мам, чилийского вина и сексуального здоровья. Вот и вам и зерно такое, крупное зерно для размышлений. Не благодарите.
1: Радио Могилев.

Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в Инстаграме.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Об этом глава государства заявил накануне, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Александр Лукашенко поинтересовался, как складывались дела с началом учебного года, как в школах, так и в вузах. Отдельно президент остановился на питании в школах.
2: Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Беларусь и Танзания расширяют сотрудничество в сфере легкой промышленности. Об этом Белта сообщили в пресс-службе концерна «Минлегпром». В концерне состоялась рабочая встреча его председателя Надежды Лазаревич с делегацией представителей сельскохозяйственных кооперативов Объединенной Республики Танзания. Главной темой переговоров стали перспективные направления двустороннего сотрудничества и возможность прямых поставок высококачественного хлопка из Танзании для белорусских предприятий. Новостям в мире. Ближневосточный конфликт спровоцировал топливный кризис, пишет Ньюсбай. Американское военное командование объявило о завершении серии ударов по Ирану, начатой 1 сентября. Однако этого короткого витка ближневосточной войны хватило, чтобы спровоцировать очередной кризис на энергетическом рынке Европы. На фоне ударов США по Ирану мировые цены на нефть марки Brent взлетели до $96 за баррель. Тяжелейший удар пришелся по Германии. Ситуация усугубляется дефицитом энергоресурсов во всем Евросоюзе. На фоне срыва ближневосточного экспорта подземные газовые хранилища Европы заполнены всего на 65%, что ставит под угрозу начало отопительного сезона. В музее «Слава Могилевщины» сегодня открывается выставка «Могилевщина партизанская», которая расскажет о движении в Приднепровском крае. Гостей ждут уникальные экспонаты, подлинные документы и личные вещи, предметы снаряжения, рисунки партизанских художников, редкие послевоенные фото встреч ветеранов и тематические книги. Выставка будет работать до 8 октября. И в завершении. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 11.

драму-то вы не ставите, а того сейчас сказочно улыбчивы, настроены на самый крутой день сегодня. 4 сентября, пятница, работа в радость, ничего не напрягает, вы расслаблены, вам хорошо, и вы уже готовы поработать как следует. Так что всем нам пожелаю удивительного продолжения дня. Ира Александрова, ваша компания. Всем самого доброго утра.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
3: Подробности на gold.defense.dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: суеты с новым учебным годом, да? Это ж теперь не только себя нужно на работу поднять, собрать пораньше, да из дома вытолкать, еще и спящего школьника, то и ни одного. В общем, квест еще тот. Но я очень надеюсь, что к этому времени вы, не спеша, радуясь каждой минуте утра, спокойно собрались, раскидали всех без истерик по садам, школам. А вот теперь, когда все при деле, можно подумать и о собственном настроении, не забыть себя любимого порадовать с утра чем-нибудь, чтобы день наверняка сложился в вашу пользу. Этого я вам от всей души пожелаю и под кину хитов для лучшего дня.
1: Радио Могилев.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый, температура воздуха днем +19, +24.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: что, 8.41 на часах, до часа икс всего каких-то 8 часов, и понесется душа в рай, как говорится, и ведь кому-то реально удастся отдохнуть. Зеченые провели эксперимент с целью выяснить, как превратить выходные в отпуск без заявления. Участников разделили на две группы, одна воспринимала субботу и воскресенье как отпуск, а другая как обычные выходные. И результаты показали, что первая группа расслабилась, получила больше удовлетворения, удовольствия и легче вернулась к работе в понедельник, ощущая больше счастья благодаря ценности свободы в выходные дни. Вывод. Относитесь к выходным как к мини-отпуску, чтобы повысить удовлетворение и продуктивность. У вас еще, кстати, есть время настроиться на скорый, коротенький такой отпуск. Ну, а мы с удовольствием добавим фон для лучшего дня.
1: Радио Могилев.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: Как утро начнется. Продолжается 4 сентябрьский, обещает быть очень жарким, не в плане погоды, конечно, а в плане рабочей обстановки, потому как именно в пятницу начальникам почему-то нужно срочнее обычного, и дела так и наваливаются. Я очень надеюсь, в попыхах вы не забудете о коллегах любимых, с которыми не увидитесь аж 2 дня, и непременно прервете свой трудовой марш-бросок, чтобы почаевничать или пообедать с коллегами. В общем, пока вы переделываете все мыслимое или мыслимое, прощайтесь на выходные с коллективом. Про нас не забывайте, мы тут для вас хиты крутим, так что делайте громче.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Александр Лукашенко поинтересовался, как идут дела в вопросе создания этой академии, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательный совет и практически плоскости определять политику.
1: Куда тут деться от академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, и кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета.
0: Новостям в мире. Польша с 10 сентября на 3 месяца ограничит полеты вдоль своей восточной границы, то есть вдоль рубежей с Белоруссией и Украиной, пишет Ньюсбай. Ночью в этой зоне запретят все полеты воздушных судов. Днем для гражданской авиации и беспилотников будут действовать специальные требования. Ввести эту меру потребовало оперативное командование польской армии. Как заявлено, делается это для обеспечения безопасности государства. Ограничения не затрагивают пассажирские рейсы, которые осуществляются на значительных высотах. Республиканский союз туристической индустрии запускает серию региональных бизнес-практикумов. Об этом Белта сообщили в РСТИ. Эксперты расскажут, где искать финансирование и какие меры поддержки доступны. Как понять, что действительно нужно современному туристу? Как превратить идею в бизнес-план и туристический продукт? Еще одна тема – какие риски важно оценить до того, как вложить деньги? Первая встреча состоится 10 сентября в Зельве. В дальнейшем такие мероприятия пройдут и в других регионах Беларуси. Главная цель нового формата встречи – создать рабочую диалоговую площадку, где предприниматели регионов смогут получить из первых уст информацию о новых правилах игры на рынке, возможностях по льготному кредитованию. О спорте. Белорусы завоевали первые медали на всемирных играх кочевников, пишет Ньюсбай. Накануне серебро выиграл Владислав Мардусевич. Перед решающей схваткой белорус одержал 3 победы, но в финале уступил представителю Кыргызстана Феликсу Уланбекову. Еще одну медаль в копилку сборной принес Александр Хващевский. Он выиграл бронзу в армрестлинге. В этой же дисциплине белорусы Даниил Веренич и Александр Луцкевич остановились в шаге от пьедестала. Они стали 4-ми. На всемирных играх кочевников Беларусь представляют 9 спортсменов в 3 видах спорта. Самбо, армрестлинг и борьба. И в завершении, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +12.

0: 9.04 в стране. Бодрость и желание хорошенечко поработать. Не забывайте про переключение внимания, да, вида деятельности для улучшения рабочего процесса. Кстати, вы знали, что мозг способен переключать внимание до 240 раз в минуту, а нейроны заставляют человека выбирать из предложенного ряда задач первостепенную. Ну и тут скажу спасибо вашим нейронам за то, что они выбрали сейчас радио Могилев, потому что нам есть чем вас порадовать. Митя Фомин из ваших динамиков совсем скоро.
1: Все будет хорошо.
0: Слушаем Алесса и Дэвид Гетта. А далее Найди в скором времени тоже из ваших

Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8044 768 3342.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Особливо тяжких наступств у вашей Леноты иметь не будет, так что можно расслабиться.
2: Телец.
1: Выдатный час для активных дней. Увага до деталей допоможе позбегнуть помылок.
2: Близняты.
1: Засяродьтесь на семейных и хатних справах. Не спешайтесь, плануйте свои кроки и позбегайте импульсивных решений.
2: Рак.
1: Вострается жадание иметь зной

0: Семимильными шагами двигаемся, поэтому до него оглянуться не успеете, как окажетесь на пороге работы любимой. Сделайте уверенный шаг и уйдете в выходные с гордо поднятой головой. А вдруг так случится, что вы заскучаете без любимых коллег, да? Подумайте, пожалуйста, об этом. Постарайтесь сегодня по максимуму надоесть друг другу. В хорошем смысле, конечно. А после 12 встречайте Евгения Шутова, с кем вам будет хорошо и ритмично в продолжении дня. А я прощаюсь. Ира Александрова провела в вашей компании дивное утро. Всех обняла. Всем пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас. Знаю.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Нужен реальный продукт. Президент Беларуси Александр Лукашенко с министром информации Андреем Иванцом накануне обсудил задачи о создании Академии интеллектуальных технологий, пишет Белта. Президент отметил, что в вопросе создания Академии не надо дополнительно нагружать правительство, чтобы оно определяло какую-то систему, направление или кадры.
2: Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди, подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, ну, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству. Ну и так далее. Вы знаете, мы обсуждали не единожды этот вопрос.
1: Республиканская акция «Беларусь-1» стартовала в стране накануне. Ее задача – объединить людей вокруг общих ценностей, истории и традиций Республики Беларусь. Эта акция приурочена ко Дню народного единства. В этом году в центре ее внимания молодежь и ее роль в сохранении исторической памяти и развитии страны. Организаторы представили новый формат. Молодые представители общественных объединений и политических партий приедут в регионы, чтобы говорить с аудиторией об истории и смысле праздника 17 сентября. Марафон встреч стартовал 3 сентября. Он будет последовательно охватывать регионы страны и завершится в Минске в День народного единства. Новостям в мире. На Кубе заявили, что США препятствуют доставке энергетического оборудования. Контейнеры с энергетическим оборудованием, продовольствием и медикаментами для Кубы не могут быть доставлены на остров из-за давления со стороны США. Об этом заявил вице-премьер республики Оскар Перес Салива на пресс-конференции в Центре международной прессы МИД Кубы, передает Белта со ссылкой на ТАСС. По его словам, контейнеры были незаконно задержаны Соединенными Штатами. Суда с грузами, которые Куба приобретала, в том числе в рамках контрактов с частными предприятиями, отправили еще в середине мая 2026 года. Он отметил, что задержка поставок энергетического оборудования особенно серьезно сказывается на Кубе, где сложилась критическая ситуация с энергообеспечением. Национальная библиотека представит книжные раритеты в Костюковичах, пишет Ньюсбай. Уже завтра в Костюковичах стартует празднование Дня белорусской письменности. Национальная библиотека Беларуси представит почти 150 редких изданий и экспонатов. Специально для праздника сотрудники везут оригиналы 19 века, а также факсимили Туровского Евангелия и книг с Карины. Главной фишкой станет настольная игра-стратегия по материалам прошлых столетий. Выставка будет работать все выходные 5 и 6 сентября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +16.

Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
4: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Молодых специалистов в Беларуси не надо, образно говоря, носить на руках, но им следует помогать, где это необходимо. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил накануне, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Также президент отметил, в Беларуси не надо бежать за западными стандартами в образовании, но надо брать разумное. И это в том числе касается магистратуры.
2: 5300 молодых специалистов, почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Но где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре.
1: Премьер-министр Александр Турчин сегодня с рабочей поездкой посещает завод BLG, пишет телеграм-канал правительства Беларуси. Это вторая за год рабочая поездка главы правительства на завод. В апреле главной темой были итоги работы предприятия за прошлый год и перспективы развития отечественного легкового автомобилестроения. При этом посещение BLG было связано и с обсуждением планов развития, в первую очередь, строительства собственного цеха штамповки, который должен заработать в конце следующего года. Это позволит нарастить объемы производства и увеличить локализацию. Сегодня на повестке оценка проделанной работы и показателей деятельности завода. О происшествиях в Могилеве мужчина без спроса расплачивался картой сестры, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьске РОВД обратила 49-летняя местная жительница с сообщением о пропаже крупной суммы со своей банковской карты. Сыщики выяснили, что к произошедшему причастен 44-летний двоюродный брат потерпевшей. Женщина пришла к нему в гости, и родственник предложил ей остаться на ночь. Пока гостья спала, мужчина тайком достал из ее сумки банковскую карту. На следующий день могилевщанин отправился по магазинам города, расплачиваясь чужими деньгами. О пропаже средств потерпевшая узнала только тогда, когда попыталась совершить онлайн-платеж и обнаружила пустой счет. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершении. Костюковичи уже завтра примут День белорусской письменности. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытия, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олеся и Олеся» и гала-концерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». На улице Ленинской развернется фестиваль книги и прессы с 19 областными павильонами. Также запланированы богослужения, гастрономическая зона, научная конференция и открытие мурала. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +18.

У ТікТоку залетел тренд по трек Токсіса с радком «Сподяюся той, что у нас будет с тобой шлюб». Закоханная спочатку показывала себе як звичайную пару, а потом резко их фотки с весельной фотосессии. Выглядая это вельми романтично. А на сегодня у меня все. На наступном тыдні подкину еще трендов, а покуль развитываюся.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
4: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
2: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. На полях Беларуси аграриям осталось убрать чуть более 1% зерновых. Жатва 2026 на финише. Об этом СББ сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено 9 159 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. В разрезе областей лидерство сохраняет Минская область с показателем 2 409 тысяч тонн. Могилевская 1 196 тысяч тонн. Продолжается уборка корнеплодов. Сахарная свекла в Беларуси убрана с 12% площадей, картофель с 8%. Сахарной свеклы накопано 517 тысяч тонн средней урожайностью 409 центнеров с гектара. В Могилевской области накопано 37 тысяч тонн. Регионы убирают темпами, превышающими прошлогодние, отметили в пресс-службе. На происшествиях ДТП произошло в Могилеве. Пострадал ребенок, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сегодня утром на перекрестке улиц Крупская и Белинского 34-летняя могилевчанка, управляя автомобилем «Опель», при повороте налево наехала на 10-летнего школьника, который не спешился с велосипеда при пересечении проезжей части. Ребенок с травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14 лет строго запрещено выезжать на дорогу без сопровождения взрослых. Пересекать проезжую часть можно только пешком, ведя велосипед рядом. БЖД организует дополнительные поезда ко Дню белорусской письменности, пишет Ньюсбай. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. Так, 5 сентября назначаются ускоренные составы эконом-класса Могилев-Коммунары с отправлением в 7.59 из Могилева и прибытием в Коммунары в 11.42. Обратно можно будет уехать в 21.18 и быть в Могилеве в 0 часов 9 минут. В Музее славы Могилевщины сегодня открывается выставка «Могилевщина партизанская», которая расскажет о движении в Приднепровском крае. Гостей ждут уникальные экспонаты, подлинные документы и личные вещи, предметы снаряжения, рисунки партизанских художников, редкие послевоенные фото встреч ветеранов и тематические книги. Открытие состоится в 16 часов. Выставка будет работать до 8 октября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди в отдельных районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Полдень на часах, пятница в самом разгаре, а хорошая погода за окном лишь усиливает позитивные волны этого дня. И, кстати, с этой минуты всех на волнах радио Могилев приветствую я, зовут меня Евгений Шутов, и это, друзья, хороший повод сделать свои радиоприемники громче и провести день под хорошее музыкальное сопровождение.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, Анна Османова. Сегодня мы заглядываем в Костюковичи, город, где 5 и 6 сентября буквы будут танцевать, а книги выходить из тени. Готовы к литературному уикенду? Тогда поехали!
2: Анна, нас ждет 33-й день белорусской письменности. В программе много всего интересного. Основными темами праздника стали год белорусской женщины, 85 лет с начала Великой Отечественной, юбилей классиков и даже пятилетка качества.
1: Верно! Все это обещают отразить на сценах и площадках. Главное действо в 12 часов на центральной сцене. Торжественное открытие и вручение национальной литературной премии. Представляете, кто-то получит статуэтку за лучший роман, а кто-то за сборник кулинарных рецептов в стихах. Вечером гала-концерт и передача «Вымпела следующему городу». Эстафета, как в спорте, только вместо мяча – рукопись.
2: А еще будут награждать юных чтецов конкурса «Живая классика». В этом году рекорд – более 20 тысяч школьников. Они, наверное, все стихи наизусть выучили, даже те, что в учебниках не напечатаны.
1: Точно! Лучшие из них получат призы на главной сцене. А пока они готовятся, взрослые смогут посетить павильоны издательств, где книги пахнут типографской краской, а авторы раздают автографы. Но главный магнит – выездной музей редкой книги. Там старопечатные издания, факсимили и миниатюрные книжки, которые можно спрятать в кармане, читай хоть в очереди за колбасой. Рядом кабинет писателя, рукописи, личные вещи, фотографии. Увидеть, какой ручкой писал классик – бесценно. А еще телерадиокомпания «Могилев» там представит свои нейропроекты в образы и премьеру «Ясик Украине вершоу». Это детские мультики, нарисованные с помощью ИИ по мотивам стихотворений белорусских авторов.
2: Знаю-знаю, Анна. А еще мне известно, что голосом Ясика стали вы. Ну-ну, не надо стесняться. Кстати, в этот же день откроют скульптуру «Олесь и Олеся». И будут гасить марку и конверт. Специальное гашение. Не пожарное, а почтовое.
1: Да, церемония прямо на площади, а после пешеходный QR-квест «Моя Костюковщина». Сканируешь код и узнаешь, где здесь дом, где храм, где мастерская. На улице Ленина развернется город мастеров. Каждый регион покажет свои таланты, а на Комсомольской – ярмарка и еда, чтобы никто не ушел голодным. Для детей целый парк с аттракционами, для взрослых аттракционы поинтереснее. Например, попробовать написать гусиным пером, как в 16 веке.
2: Подведем итоги. Костюковичи становятся столицей печатного слова. Здесь можно и книгу потрогать, и с поэтом пообщаться, и кулеш попробовать. Все серьезно, но без скуки. Приезжайте и не забудьте зарядить телефон для QR-квеста. До новых встреч на страницах и на улицах. Пока!
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио «Могилев» поехали!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.
3: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: автосеть в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам. Прогноз
1: погоды. 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
2: Наши хиты.

А вы знали, что слово casual, которое определяет неформальный стиль одежды, появилось благодаря пятнице и начинает свою историю на Гавайях. Еще в 60-е там разрешили по пятницам носить рубашки алоха. Это те самые гавайские рубашки. И было нацелено это на поднятие настроения. Но традиция эта так всем понравилась, что по всему миру стали появляться кажуальные пятницы. День, в который люди стали одеваться неформально. Так что, друзья, формально, когда в пятницу вы надеваете джинсы, вы поддерживаете более чем полу...

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Радио «Могилев».

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: достаточно.
1: Чем интересен следующий час, так это как минимум программы «Привет в обед», потому что это лучшая возможность поднять настроение близкому вам человеку, и делается это очень легко. Вы пишите свое сообщение с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на студийный Viber 56 86 176, через код 44. Ну а я вернусь в следующем часе и зачитаю все ваши сообщения. Согласитесь, ничего сложного, но поверьте, привет, услышанный по радио, всегда вызывает улыбку на лице у получателя. Так что не прощаюсь, жду ваших сообщений. У микрофона с вами Евгений Шутов. Услышимся в следующем часе.
2: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Слушай!

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил ОАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ Холдинг», где ознакомился с ходом работ по модернизации производства, а также с новыми видами техники, передает Билта. Премьер-министру представили новейшие образцы техники, работающей на сжиженном природном газе, а также предназначенной для работы под землей в шахтах. Основные инновационные направления, на которых сегодня сосредоточены усилия инженерного потенциала предприятия, это самосвалы, работающие на сжиженном природном газе, аккумуляторных батареях, дизель-троллейные самосвалы, самосвалы с гибридной схемой работы, в том числе на водороде, а также роботизированные самосвалы. На какой урожай зерна кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и яблок рассчитывают белорусские аграрии, рассказал журналистам начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешек, передает Белта. Аграрии практически завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Остались порядка 13 тысяч гектаров гречихи, чуть более 1000 гектаров проса и отдельные участки, где растут люпины и другие высокобелковые культуры, которые чуть дольше созревают в силу биологических особенностей. Кроме того, ведется работа по закладке фундамента для урожая будущего года. Начался сев озимых. К уборке яблок ранних сортов уже приступили. На текущую дату, по оперативным данным, собрано порядка 7 тысяч тонн, которые поставлялись как на полки магазинов, так и на перерабатывающие предприятия, добавил Николай Лешек. По новостям в мире, мировые цены на сахар выросли до максимума за полтора года, пишет Newsbuy. На последних торгах стоимость октябрьского фьючерса на нерафинированный сахар добавила более 2%. Это связано с опасениями по поводу неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах-производителях. Около 70% мирового экспорта этого продукта приходится на Бразилию, Индию и Таиланд. Именно эти регионы уязвимы для засухи и наводнений. Около 600 артистов будут задействованы в торжественном открытии Дня белорусской письменности в Костюковичах. Об этом журналистам рассказал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко, передает Белта. 33-й день белорусской письменности 5-6 сентября принимают Костюковичи. Множество тематических локаций, история белорусского книгопечатания и ее современное звучание. Гостей праздника ждет интересная и насыщенная программа. Главным художественным образом концерта «Родная мова. Мова счастливых людей» станет женщина-хранительница семейного очага, мама учитель, рассказал Михаил Николаенко. Еще один образ, который будет наполнять концерт, символ Костюковичей – подкова, что изображена на гербе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: И поздравляю.
3: Вот и наступил час дня. Для кого-то это просто обеденный перерыв, но для всех слушателей радио Могилев это возможность. Возможность передать привет или поздравления, ведь с этой минуты стартует программа «Привет в обед», где будут звучать не только хиты, но и ваши приветы и поздравления, которые вы отправите мне на короткий номер 9940 или на наш студийный вайбер через код 44-56-86-176. Ну а у микрофона с вами Евгений Шутов. С кем не слышались, тем говорю привет-привет. И всех приглашаю сделать радиоприемники громче, а то вдруг вам тут передадут привет, а вы не услышите. В общем, программа «Привет в обед» начинается.

0: Майами.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну, а я уже успел получить сообщение от вас, и вот Виктория передает привет мне. Виктория, спасибо, вам тоже привет и хорошего дня я желаю. Идем дальше. Пишет нам Инна. Доброго дня, дорогие ведущие и все слушатели радио Могилев. Я хочу передать привет моему любимому мужчине, мужу Валерию. Родной мой, желаю тебе только ясные мысли и радостные события. Я люблю тебя, берегу и хочу, чтобы ты знал, ты мое самое теплое место на земле. Люблю тебя до бесконечности. Целую и обнимаю всей душой, твоя навеки я. Отлично, идем дальше. У нас сообщение от Алексея. Он передает привет своей жене Татьяне. Я тебя очень люблю, ты моя главная муза. Написал нам Алексей. Друзья, ну я хочу напомнить, что каждый из вас также может передать свое сообщение с приветом или поздравлением. Для этого достаточно отправить его нам на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

0: ответ в ответ.
1: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Привет в обед продолжается, и я, конечно, продолжаю получать и зачитывать ваши сообщения. Итак, привет дружному коллективу санатория Свислыч. Работайте, братья и сестры, пишет дед Валерий. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моему брату Артему, написал Иван. Что ж, конечно, передаю и иду к следующему сообщению. Добрый день, Радио Могилев. Передаю привет Артему Буслякову с пожеланием легкой учебы и хороших оценок, написала мама. Я к этим пожеланиям присоединяюсь, ну и обращаю внимание каждого, что остается все меньше времени до завершения часа, так что торопитесь отправить свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44. Ну а пока мы послушаем новинку от Rise Slow, Kima Sounds.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8029 131 17 31.

0: Ну что, друзья, на этом время программа «Привет в обед» завершается, и возможность передавать приветы и поздравления временно приостанавливаются. Почему временно? А потому что вечером будет еще программа «Двухкассетник», там также можно передавать приветы и поздравления. Ну а я, Евгений Шутов, ненадолго с вами прощаюсь, беру перерыв на час, и уже в 15 часов вновь с вами услышимся.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кудневич. Здравствуйте. Глава МВД Иван Кобраков подвел итоги первых суток проверки боеготовности, инициированной президентом, и дал оценку действиям военнослужащих 7-й отдельной специальной милицейской бригады и бойцов других спецподразделений внутренних войск, сообщает Белта со ссылкой на МВД. Иван Кобраков отметил слаженность личного состава при отработке вводных, особо подчеркнув, что бойцы в кратчайшие сроки вычислили и задержали напавшую по сценарию на руководство МВД группу, тем самым доказав свой профессионализм. Сегодня инструкторы приступят к тренировкам с добровольцами. Проверка внутренних войск МВД Советом Безопасности продолжается. Беларусь и Танзания сформировали план действий в сфере сельского хозяйства. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам встречи заместителя министра Александра Яковчица с делегацией Танзании. Товарооборот сельхозпродукции по итогам прошлого года вырос в 3,6 раза. Стороны обсудили поставки мяса птицы, сухого молока, детского питания, а также вакцин для животных. Кроме того, Беларусь готова готовить танзанийских специалистов в 4 аграрных вузах. Сформирован план действий для перехода к реальным проектам. В Белонической детской школе искусств этого года будут учиться навыкам компьютерной графики. Первыми учениками станут 20 ребят 9-11 лет. Обучать их будет выпускница Могилевского колледжа искусств Виталия Телегина. Как отметила молодой педагог, для курса не требуется дорогостоящих компьютеров, достаточно телефона с интернетом и хорошей памятью.
1: На компьютерной графике будут бесплатные программы, которые мы устанавливаем на телефон и учимся в них работать. Изначально они будут просто разбираться с интерфейсом, чуть попозже будут учиться делать там различную, скажем так, полиграфическую продукцию, визитки, флаеры, картинки, плакаты, учиться редактировать различные изображения. Будут чуть постарше, будут уже презентации, учиться делать видео в таких приложениях, как Canva, CapCut, ну и прочие видеоредакторы.
0: И в завершение презентации «Круглые столы», открытие арт-объектов, традиции Дня белорусской письменности, журналистов.

Ежегодно столица праздника меняется, и Костюковичи, по словам Дениса Изерского, с честью приняли эту эстафету. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди. По северной половине местами сильные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +20.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шин.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельхозпредприятий, в их числе КСУП Нева-Барсуки Кировского района. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Аграрии удостоены благодарности за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение высоких производственных показателей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил БелАЗ, ознакомился с ходом модернизации производства и новыми видами техники, передает Белта. Глава правительства лично протестировал газодизельный самосвал грузоподъемностью 130 тонн. Ему также продемонстрировали подземную технику, газовые, гибридные и аккумуляторные самосвалы. Как отметил гендиректор Сергей Лесин, по экспорту за полугодие вышли на 100% к прошлому году. Предприятие активно модернизирует производство, осваивает новые комплектующие и расширяет географию поставок. В Беларуси у озимого рапса уже появились первые всходы. Об этом рассказали Белта в Белгидромете. Сев озимого рапса в нынешнем году начался несколько раньше, чем в прошлом. По последним данным, у рапса появились всходы. На многих наблюдательных участках началось образование листов. Условия для роста и развития озимого рапса улучшили дожди. По прогнозам агрометеорологов, в ближайшие дни ожидаемые дожди должны пополнить запасы влаги в почве и улучшить условия для дальнейшего развития озимого рапса. Условия для обработки почвы и сева озимых зерновых культур будут складываться вполне благоприятно. И в завершении. Сегодня в столице и в Костюковичах проходят международные круглые столы, которые объединяют писателей из России, Китая, Азербайджана, Узбекистана, а в райцентре – научные чтения по линии Академии наук. Это одна из традиций Дня белорусской письменности, рассказал журналистам заместитель министра информации Денис Езерский, передает Белта. На протяжении года ученые поднимали различные материалы из архивов. На празднике будут презентованы сборники этих трудов и архивных записей, которые станут хорошим подспорьем прежде всего для любителей истории, а также для музейных работников. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди. По северной половине местами сильные дожди. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: 15 часов 3 минуты показывают мои студийные, мой перерыв завершился, и я рад вновь прозвучать из ваших радиоприемников. Представлюсь для всех, зовут меня Евгений Шутов, и ближайшие 2 часа моя компания на волнах Радио Могилев вам обеспечена.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью временами дожди. По северной половине местами сильные дожди. И днем кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 16, плюс 21. В воскресенье кратковременные дожди и грозы. Ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 14, плюс 19. В понедельник преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Вот есть что-то прекрасное в мультиках. Даже сейчас иногда в те моменты, когда соцсети в рекомендациях подкидывают мне какой-то мультик, возможно, даже из моего детства, я не могу с собой ничего поделать и, как правило, досматриваю до конца. И, кстати, про мультики. Телерадиокомпания «Могилев» и Министерство информации Республики Беларусь представили проект «Ясик Украине Вершил». Это 10-серийный нейромультипликационный сериал для детей, над созданием которого работала творческая команда AI-креаторов телерадиокомпании «Могилев». А голосом Ясика стала хорошо известная вам ведущая радио «Могилев» Анна Османова. С помощью современных технологий мы подарили знакомым с детства стихам новый визуальный образ и отправили главного героя в путешествие по стране белорусской детской поэзии. И поверьте, это очень красиво и интересно. Так что не пропустите новую серию нейромультипликационного сериала «Ясик Украине Вершил». Они выходят в соцсетях «Радио Могилев», «Беларусь 4 Могилев» и на YouTube-канале «Беларусь 4 Могилев». Ну а сам проект создан ко дню белорусской письменности, который будет принимать Могилевская область в городе Костюковичи 5-6 сентября. И наша команда там тоже будет, так что приглашаем вас всех в Костюковичи в эти выходные.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: уже уставать. А вот в пятницу время завершения всех дедлайнов, и вот тут-то наш мозг понимает, сейчас или никогда, и выдает максимальный КПД. Поэтому, если прокрастинация ваше все, то пятница именно тот день, когда она должна уйти на второй план.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Совете Республики обсудили подготовку и проведение белорусско-грузинского бизнес-форума. На встрече с послом Грузии стороны отметили рост товарооборота. За 6 месяцев белорусский экспорт Грузии увеличился на 90%, передает Билта. В планах создания укрупненного торгового дома с товарами легкой промышленности и косметикой также обсуждались промышленная кооперация, туризм и женское предпринимательство. В Могилевской области проиндексированы именные приватизационные чеки жилье. Соответствующее решение принял облсполком, сообщает Белта. Новый индекс роста стоимости строительства жилья установлен в размере 56,912. Это касается граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Чеки можно использовать для уплаты паевых взносов, строительства, реконструкции или покупки жилья, а также для погашения кредитов. Судебные эксперты за последнее время исследовали 4 проездных, и все они были с техническими изменениями. В Могилеве девушка на остановке нашла проездной билет и попыталась им воспользоваться, но он оказался поддельным. В автобусе контролер обратила внимание на предъявленный пассажиркой декадный проездной билет с признаками подделки, о чем сообщила в милицию. Для решения вопроса о подлинности проездного назначили судебную техническую экспертизу реквизитов документов, рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
2: Согласно заключению эксперта, бланк проездного билета изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Однако его первоначальное содержание подвергалось техническим изменениям. В остальных 3 случаях имели место подделки аналогичного происхождения, а пассажиры признавались, что сами вносили изменения в проездные билеты, чтобы продлевать срок их действия.
1: И в завершение около 600 артистов будут задействованы в торжественном открытии Дня белорусской письменности в Костюковичах. Об этом журналистам рассказал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко, передает Белта. 33-й день белорусской письменности принимают Костюковичи. Множество тематических локаций, история белорусского книгопечатания и ее современное звучание. Гостей праздника ждет интересная насыщенная программа. Главным художественным образом концерта «Родная мова, мова счастливых людей» станет женщина-хранительница семейного очага, мама-учителя, рассказал Михаил Николаенко. Еще один образ, который будет наполнять концерт, символ Костюковича, подковы, изображенные на гербе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Ну что, друзья, 16.03 показали мои студийные. У микрофона с вами по-прежнему Евгений Шутов. Ну а вы, естественно, находитесь на волнах радио Могилев, где играет лучшая музыка и звучит самая полезная информация. Так что для того, чтобы украсить последние рабочие часы этой недели, делайте громче. Ну а я всем говорю привет-привет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Вот социальные сети, без них уже сложно представить свою жизнь, и согласитесь, они по-разному могут на нас влиять. Кто-то там ищет актуальную информацию, кто-то черпает из них вдохновение, а у меня есть лайфхак, как, зайдя на одну страницу, получить максимальный профит. И, конечно, не буду скромничать, это страница Радио Могилев. Там очень много всего интересного, поэтому, если вы еще не подписаны, Радио, нижнее подчеркивание, Могилев, Инстаграм, ТикТок, Тредс, ВК, мы есть везде. Так что находите, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий.
1: Радио Могилев.

0: Компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

0: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8044-768-3342.
1: Радио «Могилев».

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Министр внутренних дел Иван Кубраков подвел итоги первых суток проверки боеготовности, инициированной президентом. Министр высоко оценил профессионализм личного состава 7-й отдельной специальной милицейской бригады и других спецподразделений внутренних войск, отметив их слаженную работу. Иван Кубраков особо подчеркнул, что бойцы в кратчайшие сроки вычислили и задержали напавшую по сценарию на руководство МВД группу, тем самым доказав свой профессионализм. Проверка внутренних войск продолжается. Сегодня инструкторы уже начали тренировки с добровольцами. А Великобритания ускоряет военный маховик в ущерб собственной безопасности, пишет Newsbuy. Страна наращивает производство для Украины и активно ищет рабочих на заводы, штампующие оружие. Список вакансий появился на сайте консорциума по выпуску управляемых ракет. Лондон увеличил план поставок дронов Киеву со 120 до 150 тысяч единиц до конца года, включая разведывательные БПЛА, наземные и морские роботы. Уже собирают беспилотники «Шарк» в Милдонхолле, строят новый завод в Суиндоне и открыли испытательный центр. Однако сами британцы обеспокоены такой милитаризации. Местные жители опасаются, что эти предприятия станут целями для атак и диверсий. Польша вводит трехмесячное ограничение полетов у восточных границ. Это не экстренная мера, а продуманный сигнал. Ночной запрет и дневные требования к авиации и дронам направлены на контроль воздушного пространства. Ввести эту меру потребовало оперативное командование польской армии. Как заявлено, делается это для обеспечения безопасности государства. Пассажирские рейсы не затронуты. Значит, Варшава избегает экономических потерь и действует точечно. По сути, это шаг в рамках общего тренда Восточной Европы на ужесточение безопасности, а не реакция на конкретное происшествие. На фоне растущей напряженности страны Евросоюза синхронно ужесточают меры безопасности как в воздушном пространстве, так и в миграционной сфере. Дания планирует к концу 2027 года начать высылать нелегальных мигрантов в центры за пределами Евросоюза, пишет Белта. Вместе с Германией, Австрией, Нидерландами и Грецией она прорабатывает создание такого учреждения в одной из стран вне Евросоюза. Это продолжение общеевропейской линии на ужесточение миграционной политики. Реформа, одобренная Европарламентом в июне, как раз разрешает подобные механизмы и ускоренную депортацию. Однако Совет Европы уже высказал опасения. Такие центры сопряжены с рисками нарушений прав человека, вплоть до произвольных задержаний и жесткого обращения. Пока инициатива находится на стадии согласования, и встреча пяти стран в Копенгагене должна определить следующие шаги. В последние дни в информационном поле вновь активно обсуждаются инициативы Пекина по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что Китай не просто предлагает очередную дорожную карту, а меняет саму философию подхода к региональным кризисам, делая ставку на внутренний потенциал конфликтующих сторон и экономическое развитие, а не на внешнее военное вмешательство. При этом подчеркивается, что Китай не стремится подменить собой Соединенные Штаты в качестве военного гаранта, а предлагает иную модель – решение проблем без внешнего военного присутствия, но с внешними инвестициями и технологической поддержкой. Контекстно была проведена параллель с ситуацией в Украине. Если бы удалось исключить внешнее вмешательство третьих игроков и отсечь подпитку агрессии извне, стороны конфликта смогли бы договориться гораздо быстрее. На этом фоне особенно контрастно выглядит ситуация в Беларуси. По сути, пока европейские страны ужесточают контроль по периметру своих границ, сами опасаясь последствий собственной милитаризации и тратят ресурсы на создание внешних центров для мигрантов с сомнительной правовой базой, Беларусь делает акцент на внутреннюю устойчивость и оперативную готовность к любым угрозам. Проверка боеготовности, проведенная по инициативе президента, показала не просто формальную выучку силовиков, а реальную способность спецподразделений в кратчайшие сроки нейтрализовать условного противника внутри страны. Что особенно важно в условиях гибридного давления извне.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Близится 17 часов, и как у многих завершается рабочий день, так и мое эфирное время также заканчивается. Уже начиная со следующего часа, компанию вам будет составлять Тина Павлова, сначала в программе Global Hit, а затем уже в программе Двухкассетник. Ну, а дневное время компанию вам составлял Евгений Шутов. Всем желаю хорошего вечера, крутых выходных и говорю пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусская экспозиция представлена на 25-м международном форуме «Армения-экспо-2026» в Ереване. Об этом Белта сообщили в Белинтерэкспо БелТПП. Ежегодно форум объединяет компании из Армении, Ирана, Грузии, Китая, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. Свою продукцию показывают 7 белорусских компаний, производители молочно-мясной продукции, среди которых «Бабушкина Крынка», а также «Могилев Лифтмаш». В первые часы работы выставку посетили представители бизнеса и руководства армянского Минэкономики. Форум продлится до 6 сентября. Запланированы переговоры и бизнес-сессии с иностранными партнерами. Строительство внутригородской кольцевой магистрали продолжается в Могилеве, поскольку проект масштабный, стройку производят по очередям. Сейчас работа кипит в нескольких точках города. Недавно приступили к 22-й очереди строительства. На пересечении улиц Якубовского и Орловского в Могилеве одна из точек строительства внутригородской кольцевой магистрали. Рассказывает заместитель директора управления капитальным строительством Могилева Андрей Сухарев.
2: В рамках данного объекта планируется выполнить работы по спрямлению улицы Орловского, развязать перекресток улица Сурганова, проспект Мира, потому что на протяжении многих лет тут наблюдается, скажем так, затруднение движения, в особенности поворот с проспекта Мира на улицу Сурганова, строительство большой парковки в районе тепловых сетей.
1: Презентация «Круглые столы» и открытие арт-объекта. В традиции Дня белорусской письменности журналистам в Костюковичах рассказал заместитель министра информации Денис Езерский. Среди них научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Международные круглые столы и научные чтения передают Белта. Союз писателей передал в библиотеку Костюковичей более 1000 книг. В этом году появится новый арт-объект по мотивам произведения Аркадия Кулешова. Вручение национальной литературной премии станет одним из центральных событий праздника. Финалисты уже известны, а победители объявят 5 сентября. И в завершении, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21, сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Осень наступила, календарь перевернут, но прощаться с летом ой, как не хочется. А потому в нашем Global Hit пока никаких глобальных и осенних перемен. Поэтому ближайшие 2 часа вспоминаем 3 месяца ушедшего лета и наслаждаемся вайбовой музыкой. Поехали! И конца, и края не видно этому эпилогу. Но, казалось бы, уже вся история рассказана, все ноты спеты. Но мы никак не можем повлиять на завершение. Нравится людям этот дуэт? И кто мы такие, чтобы отказать вам в удовольствии еще одну неделю слушать Диму Билана и Анну Асти? Правильно, мы только за. Ну а ребята по-прежнему держатся в нашей 20-ке.
2: 20-е место.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
0: МТ Банк.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Продолжаем наш марафон хитов. И сейчас мы перенесемся прямиком во Францию. Но не на лазурный берег пить вино, а в студию к друзьям Лорану и Дориану, которые прячутся за масками диджейского дуэта Offenbach. Miles Away – чистый французский хаус, от которого ноги сами идут в пляс. Интересно, что название ведь переводится как «в милях отсюда», но поверьте, эта музыка мгновенно перенесет вас в эпицентр. В эпицентр самой жаркой вечеринки. Так что пристегните ремни и делайте громче.
2: 19.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21.
3: Ну а теперь мы переносимся в солнечную Румынию. И на связи главная румынская блондинка с голосом, который узнаешь из тысячи. Инна. И она, кстати, является самой прослушиваемой румынской артисткой в истории. Инна начала свою карьеру еще в конце нулевых. Но румынская королева танцпола на месте не стоит, и потому в треке «Моренито» добавляет перчинку латиноамериканских ритмов. Так что, если вам вдруг не хватило лета и солнца, в этом эфире этот трек – ваше личное спасение. Танцуем, как будто бы мы на Ибице. Инна, «Моренито». 16.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев.

0: индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Ну а сейчас в эфире будет очень горячо. У нас на очереди дива российского танцпола Мия Бойко с треком «Экспонат». Под эту песню невозможно стоять на месте с каменным лицом. Хочется строить глазки, хочется танцевать, будто ты главная звезда на этой вечеринке. Так что, если вы готовы чувствовать себя главными экспонатами этого дня, тогда погнали.
3: 13 место.
4: Да, у меня...

сразу за красоткой Мии расположился краш Саян. Его трек «Мальборо» по-прежнему собирает огромное количество прослушиваний, да и фанатов у исполнителя хватает. И знаете, если бы не жесткая цензура и запрет на рекламу табачных изделий, я бы предложила Саяну подумать над каким-то другим, узнаваемым, но не шибко рекламируемым продуктом. Ну, например, наждачная бумага или вот сода. «Ты не погасил соду уксусом, наше тесто не будет люксовым». И все! Это сразу и хит, и рекламные контракты с башкой.

0: Ну что, 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Анна Асти, Дима Билан. Эпилог. Когда заберу тебя в очи. На 19-й строчке Оффенбах, Майлз Уэй. 18-е место. Биби Рекса, One Day. Семнадцатая строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream. На 16-м месте. Инна, Моринито. 15-е место. Кэтси, Animals. Четырнадцатое место. Тедди Свимс, Мистер Know It All. На 13-й строчке Мия Бойко, Экспонат.
1: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: 12-е место. Саян, Мальборо.
2: Забери меня и прикури, Мальборо. От твоих духов сердце растаяло.
0: На 11-м месте. Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, Парнитопа. Первый час клубного хита завершается. Но впереди вас ждет самое вкусное. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
3: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
4: Наши хиты.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Глава МВД Иван Кубраков подвел итоги первых суток проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады, инициированной президентом, сообщает Белта со ссылкой на МВД. Иван Кубраков отметил слаженность личного состава и профессионализм бойцов. От военных комиссариатов принято 5 единиц техники, направлено 96 военнообязанных. Разработаны расписания занятий и планы сдачи зачетов. Сегодня инструкторы приступают к тренировкам с добровольцами. Проверка внутренних войск МВД Госсекретариатом Совета Безопасности продолжается. Уникальные документы и рисунки народных мстителей представили в Музее славы Могилевщины. Здесь открылся выставочный проект «Могилевщина партизанская», посвященный движению народных мстителей в Приднепровском крае, передает Белта. В экспозиции представлено около 50 уникальных экспонатов из фонда военной коллекции Кровического музея имени Романова. Посетители могут увидеть подпольные газеты, листовки, рукописные журналы, боевые характеристики, наградные листы. На выставке разместили рисунки партизанских художников. Есть раздел с фотографиями после военных встреч ветеранов, а также редкие тематические издания. Альбомы, выпущенные в мирное время. Выставка будет работать до 8 октября. Молодежный парк в Бобруйске наполняется новыми современными элементами. Это инициатива граждан. Уже обновили пешеходные дорожки, колоннаду, беседку, ротонду. Ко дню народного единства здесь состоится городской праздник с открытием арт и смарт-объектов. Главный сюрприз пока в мастерских, рассказала председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Арнийская. По ее словам, этот проект молодежь Бобруйска подавала на конкурс гражданских инициатив, который проводит Могилевский облсовет депутатов. Но в победителя не вошел, так как на его реализацию ушел бы практически весь бюджет конкурса. Тем не менее, от своей идеи бобруйчане не отказались и нашли другие пути ее реализации. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Привет, друзья! У нас с вами в этом часе запланирована первая десятка горячих хитов нашего Global Hit'а. Не просто какие-то там песни, хиты, которые рвут танцполы по всему миру. Как всегда, мы приберегаем самое лучшее напоследок. Что обычно говорят, когда бьется посуда? Правильно, на счастье. Может быть, именно такой случай произошел с братьями Заситкевичами, они же группа Добро. Этого история не знает. Зато музыканты честно признались, что верят в подсказки от жизни. По их словам, трек «На счастье» появился именно летом этого года абсолютно не случайно. Жизнь постоянно посылает людям знаки, и песня стала как бы ответом на один из таких внутренних творческих импульсов. Может быть, для кого-то из вас этот трек тоже станет своеобразным напоминанием о том, что даже после расставания нужно уметь отпускать прошлое с благодарностью. На счастье!

0: Знаете, хочется добавить немного лирики в наши осенние настроения. Мэри Гу с этой задачей должна справиться на 100%. Но, кстати, в отличие от многих ее предыдущих меланхоличных и даже драматичных треков, эта песня имеет совершенно другой посыл. Саундтрек для летней прикольности. Так сама исполнительница охарактеризовала эту песню. Ей хотелось создать легкую, освобождающую композицию, под которую можно просто радоваться моменту. Именно этим я и предлагаю заняться в ближайшие несколько минут. Мэри Гу, настоящие.
1: Девятое место.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21.
4: Говорят, что этот человек, по слухам, заработал больше денег на музыке, чем некоторые небольшие страны на экспорте бананов. Возможно, шутят. Но Келвин Харрис действительно один из самых богатых диджеев планеты. И он не был бы собой, если бы не выпустил абсолютный танцевальный бенгер. Шестая строчка. Безупречный поп-хаус. Трек «Satisfy» от Келвин Харрис и восходящей звезды джази.
0: Шестое место.

0: История создания трека аутентичная, тесно связана с фирменным стилем самого Лирика, он же Кирилл Ермаков, который совмещает в себе роль сольного исполнителя и саунд-продюсера. Кирилл, написавший за свою карьеру множество хитов для других топовых артистов, а среди них и Клава Кока, и Зиверт, и Мот, создал свой сингл полностью самостоятельно. Кстати, в отличие от многих глубоких, меланхоличных, даже лиричных композиций музыканта, аутентичная как раз-таки задумывалась как яркая и танцевальная. По задумке автора, трек должен был стать легким гимном, хорошему настроению и идеально подходить для вечеринок, для праздников, для летних плейлистов. Судя по тому, как бодро Лирик взбирается по ступеням чартов и глобу хита, в том числе, у него все получилось.
1: Четвертое место.

что, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Анна Асти и Дима Билан «Эпилог». Когда заберу тебя, на 19 строчке Офенбах «Майл Зубой».

18 место. Биберекса «One Day». Семнадцатая строчка. Алекс Уоррен «Fever Dream». На 16 месте. Инна Моринито. 15 место. Кэтси «Animals». Четырнадцатое место. Тедди Свимс «Mr. Know It All». На 13-й строчке Мия Бойко «Экспонат». Экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад. 12-е место. Саян, «Мальборо». Забери меня и прикури, Мальборо, от твоих духов сердце растаяло. На 11-м месте Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, «Орнитопы».

0: Девятое место «Мэри Гу. Настоящие». Восьмая строчка «Зиверт. Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто...
0: Седьмое место Джоэл Кори «Whisper». Шестое место Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». Пятое место «My India Хчо и Мод Шаде».
2: Она танцует под Шаде, танц прямо на мне, танц прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе.
0: Четвертое место «Лирик. Аутентичная». Традиционно самые сливочки мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
3: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Если бы лето умело петь, оно бы точно в сентябре выбрало именно этот трек. Итальянскому трио «Медуза» и Генри Кэмомайлу удалось идеально передать то самое настроение, когда ивент заканчивается, а сил в тебе еще на парочку таких же. В общем, знаете, когда заведение закрывается, но домой-то идти еще не готов. Но было же, было. Вот и в треке также. «Don't wanna go home».
5: Третье место.

Тема лета в начале сентября не закрыта. Это доказывают братья Гаязовы, которые в треке «Санта-Лючия» буквально окунают нас в море, кладут на песок под горячее солнце, где все вокруг танцуют, пьют джуз, прямо не выходя из бассейна. У вас много друзей, машина, личный шофер. И тут вы просыпаетесь, но как только трек зазвучит, мы снова

И вот снова. Снова ничего удивительного в том, что первые три места занимают абсолютно летние хиты. Да, сентябрь подкрался незаметно. Да, горят костры рябин. Да, не за горами первые заморозки. Но ничто, ничто не помешает нам двигаться навстречу солнцу в компании Хюгеля, Email Angel и Ультранате. Первое место мировых чартов, глобал-хита и нашего настроения. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами, как всегда, покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусская универсальная товарная биржа в августе аккредитовала 345 новых компаний. Это рекорд за все время работы. Среди них 87 нерезидентов из 14 стран, сообщили Белта в пресс-службе ВТБ. С начала года на биржу пришли более 2300 новых участников. Больше всего из Минска и Минской области, а также из России, Китая и Узбекистана. Общее количество клиентов биржи превысило 30 800. В Беларуси предложили расширить перечень оснований для обработки персональных данных без согласия. Соответствующий законопроект уже внесен в Совет министров, сообщил директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, передает Белта. Изменения коснутся договора в пользу третьих лиц, этапа собеседования с кандидатами на работу, а также новостных публикаций о деятельности организаций. Для частных компаний процедура получения согласия может быть упрощена. Роковая ошибка. В Бобруйске мужчина скончался, употребив опасную техническую жидкость. 49-летнего бобруйчанина, инвалида по зрению, в бессознательном состоянии нашли дома на полу. Рядом находилась бутылка с растворителем. Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали. В анализах обнаружили ацетон и метанол. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице с

0: спустя 5 недель. Для установления точной причины смерти проводилась судебная медицинская экспертиза, рассказала государственный медицинский судебный эксперт Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Анастасия Морозова.
1: Эксперты подтвердили отравление технической жидкостью, содержащей метанол и ацетон. Осложнилось отравление развитием целого ряда патологических процессов в органах желудочно-кишечного тракта, синдромом полиорганной недостаточности, воспалительными процессами в дыхательной системе, что привело к развитию респираторного дистресс-синдрома, то есть неспособности легких поддерживать функцию газообмена, что и стало непосредственной причиной смерти мужчины.
0: В Могилеве на улице Габровской появился новый светофор. Он установлен вблизи дома номер 20 в рамках реконструкции дороги. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными на этом участке и учитывать изменения в организации движения. И в завершение тематические площадки, много музыки и праздничный салют. Славгород готовится к большому юбилею. Городу исполняется 890 лет. Праздник пройдет 12 сентября. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. В сквере на улице Октябрьской откроют монумент. Какой именно, пока держат в секрете. На открытие заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставка техники, концерт с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравят байкеры. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики, многократные чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +17.

0: Ireland.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Ну что, вечер пятницы, первой осенней пятницы. Знаете, иногда просто не успеваешь оглянуться, как понимаешь, что время-то летит. 19:07 на наших волнах. Время, когда вы либо готовите ужин под наш эфир, либо отдыхаете в кругу родных и близких, либо еще работаете. Но я точно знаю, каждый из вас заслуживает теплого привета. Потому что хорошее настроение – это ведь не случайность, это осознанный выбор. И я уверена, что наши слушатели точно знают толк в настоящей музыке и теплых моментах. Ну а мы для этого придумали двухкассетник, так что пишите. Рассказывайте про ваших любимых, поздравляйте именинников, делитесь планами на вечер и на выходные. Короткий номер для смс 9940 и наш студийный вайбер 5686176, код 44.
1: Двух-двухкассетник.

0: любовь.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порфами странит. Ты очень пристально.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВД-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Ну что, лично я уже готова начинать зачитывать ваши послания. И начнем мы с поздравления Николая Петровича. Поздравляют с юбилеем вся большая семья. Желают вам, Николай Петрович, здоровья, счастья, успехов, благополучия, мудрости. Ты наша гордость и опора, мы тебя очень любим. Вот такие слова от ваших родных и близких. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Конечно же, здоровья пожелаем от всей души. Конечно же, долгих лет жизни и исполнения всех ваших желаний. Загадывайте в день рождения, можно и нужно. Дальше у нас есть привет папе и мужу Максиму. Мы на даче, ждем тебя, пишет ваша супруга Мила. И Артем, я так понимаю, сын. И я думаю, что папа уже где-то на пути к вам. Так что ждите, скоро будет. Еще у меня есть привет всем, кто в эти выходные работает, от Галины. Пишет: ребята, держитесь, вы такие не одни. Завтра буду с радио Могилев на смене. И это прекрасно, Галина. Мы с удовольствием поддержим и вас, и всех, кто завтра в том числе будет работать. Ну, а для тех, кто уже свою рабочую неделю завершил, выходные начинаются. Но вне зависимости от того, будете вы завтра работать или отдыхать, чтобы скрасить прекрасный пятничный вечер, у нас запланировано еще 1,5 часа на музыку, воспоминания и общение. Поэтому пишите, передавайте приветы, рассказывайте о своих родных, близких, планах на вечер, на выходные, в том числе короткий номер для СМС. Неизменный 9940, как и наш студийный вайбер 5686-176, код 44.
0: Двух-двух кассетник.

0: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +16, +21.
1: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Ну что, продолжаем. Итак, у нас есть поздравления для любимого мужа и папы Андрея. Вас с днем рождения поздравляет ваша семья, жена Лариса, сыновья Дима и Костя. Желают вам здоровья, счастья, успехов и благополучия. Ну а мы с удовольствием, Андрей, тоже присоединяемся ко всем прекрасным словам, которые сегодня звучат в ваш адрес. Всех благ вам и всего самого наилучшего пожелаем от души. Дальше всем привет. Передайте, пожалуйста, привет моей сладкой булке из Могилева. С пятницы всех поздравляет дядя Женя. Привет, передайте. Поздравления приняты. Спасибо большое вам. Еще одно сообщение. Добрый вечер, Радио Могилев. Поздравьте, пожалуйста, моих детей Варю и Егора с началом учебного года. И пожелайте им упорства и настойчивости. А маме Кристине, то есть вам, терпения. Конечно, и детей поздравляю, и родителям всех абсолютно учеников желаю терпения, чтобы наши дети, знаете, они учились, получали удовольствие, и мы тоже в процессе получали удовольствие. От обучения наших чат. Вот такое поздравление, мне кажется, в начале года всем нам пригодится. Ну а если у вас есть свое, обязательно напишите его и отправьте на короткий номер 9940 или в наш студийный вайбер 5686 176 код 44.
0: Двухкассетник.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: На часах 19.55, друзья, двухкассетник медленно, но верно переходит в следующий час нашего марафона хорошей музыки, ваших приветов и пожеланий. Поэтому оставайтесь с нами.
1: Наши хиты.

0: свадьбы. В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ распоряжения сегодня подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Орденами, медалями и почетными званиями отмечены заслуги 43 человек. Они награждены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в развитие АПК, ЖКХ, строительной и других отраслей. В Кировском районе модернизировали цех по убою и переработке птицы. Проект реализован на Александрийском при поддержке Банка развития, сообщили Белта в пресс-службе банка. Устаревшее оборудование заменили на современное. Автоматизация обеспечила полную технологическую непрерывность и контроль качества на всех этапах. От приемки и ветеринарной экспертизы до разделки и глубокой заморозки. Доля глубокой разделки вырастет с 11 до 56% к 2027 году. А производство разделанного мяса увеличится с 712 тонн до 4000 тонн в год. Экспортные поставки разделки достигнут 45%, что укрепит финансовую устойчивость хозяйства. Суд Горецкого района вынес приговор 19-летнему жителю Могилевской области за мошенничество при онлайн-продаже билетов. Установлено, что в апреле прошлого года он размещал объявление о продаже билетов на хоккей. Сначала он перепродавал реальные билеты с небольшой наценкой, но затем стал брать деньги за билеты, которых у него не было. И после оплаты переставал выходить на связь. В апреле от его действий пострадали 8 человек. Ущерб составил 1180 рублей. Когда правоохранители заинтересовались им, он прекратил деятельность, но через несколько месяцев возобновил ту же схему, сообщила помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
2: Используя чужие аккаунты и вымышленные имена, он путем обмана завладел денежными средствами 105 человек на сумму свыше 19 тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемый переводил как на свои банковские карты, так и на счета других лиц. Денежные средства он тратил на онлайн-казино, букмекерские ставки и другие личные нужды.
1: В Могилеве прошло открытие диалоговой площадки «Святыня Могилевщины. Духовное наследие как код национального единства». В участие приняли священнослужители, деятели науки, культуры и искусства. Впервые прозвучал гимн, посвященный Георгию Канискому. Для гостей организовали экскурсии крестный ход от памятника святителю до монастыря в Подниколье, где высадили плодовые деревья. Мероприятие прошло в рамках экспедиции «Дорога до святыни», приуроченной ко Дню белорусской письменности. И в завершении открытия юбилейного сезона Могилевского театра кукол состоится уже завтра. Праздник начнется в 11:15 на площадке у театра. Гостей ждут интерактивы, любимые герои, уличные развлечения. Первые спектакли сезона – «Теремок» для малышей и «Белоснежка и гномы» для детей постарше. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что, друзья, за окном как будто бы уже и осень. Впереди выходные, а в эфире музыка, которая греет душу. И что бы вы этим вечером не выбрали, где-нибудь с книжечкой поудобнее устроить, с чашечкой чая, или, не знаю, друзей позвать на шашлык, почему бы и нет, в любом случае наш эфир будет отличным саундтреком. Песни, которые не стареют, как не стареют ощущение счастья в пятничный вечер. Второй час двухкассетника и ваших сообщений. Передавайте приветы, признавайтесь в чувствах, делитесь планами. Короткий номер для смс 99 40, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: you touch my tra-la-la.
1: Двухкассетник.
2: Ну что, друзья, я готова зачитывать продолжение ваших приветов. И вот у нас уже огромный привет компании, которая ужинает шашлычками. Мужу Игорю большое спасибо за вкуснотищу. А Радио Могилёв спасибо за отличную музыку. Всем хорошего настроения желает Юлия. Я с огромным удовольствием. Приятного вечера. Желаю вашей отличной компании. Дальше поздравления у нас есть для Дмитрия Орлова, который сегодня отмечает свой день рождения. От всей души вас поздравляет ваша семья, жена, друзья. Желаю вам осуществления всех ваших самых смелых планов и мечтаний, а еще благополучия во всех сферах жизни. И еще одно поздравление. На этот раз меня просят поздравить подружечек Екатерину и Лену с хорошим пятничным вечером, с выходными наступающими. Мы завтра за грибами собираемся. Пожелайте нам хорошей тихой охоты. С удовольствием! Побольше вам грибочков вкусных, разнообразных. Пожелаю от души. И, кстати, вот завтра у нас же суббота, значит, тоже будет двухкассетник. Значит, вы точно можете потом вечерком поделиться в наш студийный вайбер вашим уловом. Мы будем очень ждать. Ну, а всем тем, кто вот к нам только что присоединился, я напоминаю, друзья, вы тоже можете делиться, причем не завтра, а еще сегодня, приветами, поздравлениями и пожеланиями.
1: Двухкассетник.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью временами дожди. По северной половине местами сильные дожди. И днем кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 16, плюс 21. В воскресенье кратковременные дожди и грозы. Ветер с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 14, плюс 19. В понедельник преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Кассетник.
1: Ну что, потихоньку вечер наш с вами уже завершается. 20 часов и 43 минуты на моих студийных часах. А это значит, что осталось всего ничего, но есть приветы, и я буду их зачитывать. Дорогой РМ, передайте привет моей любимой жене Оле. Обязательно скажите, что я ее люблю, но не готов. Не готов я завтра ехать копать картошечку, пишет нам Владимир. Ну, что вам сказать, Владимир? Я, конечно, ваш привет и ваше признание супруге ваше передала, но что-то мне подсказывает, что, возможно,

0: Это так не работает. Дальше у нас есть привет друзьям Егоровым, с которыми прекрасно отдыхает на даче Наталья. И я хочу сказать, что это правильно. Вот в пятницу, вечерочек после работы, собраться в компании, в которой приятно находиться, лучшее времяпрепровождение для, ну, такого, скажем, прямо не самого теплого вечера. А любимая РМ, передайте, пожалуйста, привет моим родителям, Оксане и Михаилу. Мы завтра едем в деревню копать картошечку. Ну, что я могу сказать. Я пожелаю вам удачи в этом, безусловно, нелегком труде. И не забудьте, пожалуйста, обязательно отдохнуть. Это важно. Все-таки выходные.
1: Двухкассетник.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Наши хиты.

0: Два часа душевных мелодий, ваших теплых сообщений и воспоминаний практически позади, поэтому хочу сказать вам спасибо за каждый отклик, за каждый повод, которым вы поделились, и за то, что были с нами в этот осенний вечер. У меня на сегодня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Двухкассетник. Каждую пятницу и субботу с 18 до 21. Только на 96.4 FM.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусская экспозиция представлена на 25-м международном форуме «Армения-экспо-2026» в Ереване. Об этом Белта сообщили в Белинтерэкспо, БелТПП. Ежегодно форум объединяет компании из Армении, Ирана, Грузии, Китая, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. Свою продукцию показывают 7 белорусских компаний, производители молочной и мясной продукции, среди которых «Бабушкина Крынка», а также «Могилев Лифт Маш». В первые часы работы выставку посетили представители бизнеса и руководство армянского Минэкономики. Форум продлится до 6 сентября. Запланированы переговоры и бизнес-сессии с иностранными партнерами. Строительство внутригородской кольцевой магистрали продолжается в Могилеве, поскольку проект масштабный, стройку производят по очередям. Сейчас работа кипит в нескольких точках города. Недавно приступили к 22-й очереди строительства. На пересечении улиц Якубовского и Орловского в Могилеве одна из точек строительства внутригородской кольцевой магистрали. Рассказывает заместитель директора управления капитальным строительством Могилева Андрей Сухарев.
1: В рамках данного объекта планируется выполнить работы по спрямлению улицы Орловского, развязать перекресток улица Сурганова, проспект Мира, потому что на протяжении многих лет тут наблюдается, скажем так, затруднение движения, в особенности поворот с проспекта Мира на улицу Сурганова, строительство большой парковки в районе тепловых сетей.
0: За прошедшую неделю в Могилевской области зарегистрировано 24 киберпреступления. Об этом сообщили в ВВД Могилевского облсполкома. Чаще всего аферисты действуют через телефонные звонки, а также обманывают при покупках в интернет-магазинах. Похищено около 75 тысяч рублей. Еще более 55 тысяч удалось спасти. В 5 случаях граждане вовремя распознали обман. И в завершении презентации «Круглые столы. Открытие арт-объектов. Традиции Дня белорусской письменности» журналистам в Костюковичах рассказал заместитель министра информации Денис Езерский. Среди них научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням», международные круглые столы, научные чтения, передает Белта. Союз писателей передал в библиотеку Костюковича более 1000 книг. В этом году появится новый арт-объект по мотивам произведения Аркадия Кулешова. Вручение национальной литературной премии станет одним из центральных событий праздника. Финалисты уже известны, а победители объявят завтра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, ночью временами дожди, по северной половине местами сильные дожди. И днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, сильными порывами до 20 метров в секунду, ночью местами 24 метра в секунду. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +16, +21. Сейчас в Могилеве +15.

0: свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Гороскоп.
2: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
4: Овен.
3: Поспробуйте нечто новое, маршрут або хобби. Гэтый день докладно не для рутины.
4: Телец.
3: Надышел добрый момент для переодоления некого внутреннего барьера.
4: Близняты.
3: Выдатный день для сносин, поездок и подорожжу, спотканьев и любовных ситуаций, где потребно проявить шарм.
4: Рак.
3: Вы сможете научить когось тому, что сами умеете робить блискуча.
4: Лео.
3: Выдатный день для творчих воплесков, легкого флирту и запуску новых особистых инициатив.
4: Дева.
3: Повседенные справы будут удаваться вам лепш, чем звычайно. У великим проекте так само верогодно истотное просовывание наперед.
4: Шали.
3: Вы сможете умело сполучать справы и задовольнение приемное с корыстным.
4: Скорпион.
3: Важный день для обмеркования и компромиссов. Махчимое новое знакомство або умацавання існуючих адносін. Не бойтеся выказывать свои почутці.
4: Стрелец.
3: Ініціатива за вами. Дзейнічайте з азартом і не бойтеся здаваться ярким.
4: Козярог.
3: Фінансовые и бытовые справы пойдут лягчэй, калі не ускладнять. Можна дозволить собі импульсивную куплю просто так, для радости.
4: Водолей.
3: Важно тримать фокус на мэтах и не оттягиваться. Час проявить лидерские якости.
4: Рыбы.
3: День обяцая быть живым и бадёрым, стягай до поширення горизонтов. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
2: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
2: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Радио Могилев.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
1: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
1: Радио Могилев.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +16, +21.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.